последний абырак пошлатный тере манзе слухпе на дис пишите на мессенджера Радио Норда FM. Вот появец, кто первый вот появи, тен выиграет Нидгрода. Вот най. Прошу мне написать. Я ти слово уже им кашепшим языку, як на вот появидник польщего слова талент, умієнтність, здольність до чогось, як то речі ми по-кашепську. Їдемо з тим.